0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100».

0: Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
1: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкстайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». В Челябинской области полиция усилила меры по обеспечению правопорядка и дорожной безопасности в местах скопления автомобилей у автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону. Сотрудники органов внутренних дел уделяют особое внимание локациям, где наблюдаются очереди из-за повышенного спроса на топливо. Адреса АЗС дополнительно внесли в маршруты патрулирования экипажей дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб. Присутствие полицейских в зоне досягаемости поможет поддерживать порядок и оперативно реагировать на возможные конфликты. На Южном Урале в эти выходные сохранится неблагоприятная погода. Как сообщили в областном гидромедцентре, на территории региона будет располагаться малоподвижный циклон. Он обрушит сильные осадки с грозами и шквалами на север области. Напомню, ранее из-за обильных дождей в регионе увеличили сбросы с водохранилищ. В Магнитогорске открылась современная уличная баскетбольная площадка. Объект стал подарком жителям города ко дню металлурга. В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Текслер и президент Федерации баскетбола страны Андрей Кириленко. Современный корт появился в сквере Университетский. Объект создан в рамках совместного проекта компании «Винлайн» и Федерации баскетбола России. Теперь у студентов, школьников и всех любителей этого вида спорта есть профессиональное пространство для тренировок и игр.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный. Местами порывы до 13 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: На радио 100 информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В Челябинске в эту субботу облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Квартирник у бабушки и пришел мужчина к женщине. Куда сходить в выходные? В 6 вечера воскресенья театральное пространство «Свобода» Алексея Тетюева проведет квартирник у бабушки. Это камерный вечер встреч, музыки и откровенных разговоров от театра «Не балет». В гости к бабушке в исполнении актера Станислава Хомкова приходят ее внуки. Актеры, музыканты, художники и другие творческие люди. Каждый вечер новая компания, новые истории и новые открытия. Бабушка встречает гостей, задает им свои неожиданные вопросы, вспоминает прошлое. В программе живые песни, музыка, стихи, истории, танцы и выступления, разговоры без сценария, а также атмосфера настоящего домашнего вечера для лиц старше 12 лет. В это же время театр «Андерсон» на Пушкина 27А покажет спектакль «Пришел мужчина к женщине», рассказывает создательница пространства Екатерина Колмогорова.
2: Это лирическая комедия. Спектакль, который не оставит равнодушным никого. Он и она. Вечная история взаимоотношений мужчины и женщины. Оба сложившиеся личности, каждый со своим багажом ошибок, маленьких побед и больших разочарований. Желают вырваться из одиночества и создать семью. Их знакомят общие друзья. И вот происходит долгожданное. Данная встреча
1: для лиц старше 16 лет. А если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных.
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Логистические комплексы RBB – это совместное предприятие Wildberries и RAS в Тамбовской и Московской областях подверглись атаке сегодня ночью, в результате чего в Котовске имеются жертвы и пострадавшие. Компания выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать необходимую поддержку. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация. Пожар в Котовске оперативно локализован. В электростале работают экстренные службы. На Украине планируется значительно ужесточить штрафы за нарушение языкового закона. За первое нарушение придется заплатить до 17 тысяч гривен, а за повторное – до 25 тысяч. Новый законопроект также предусматривает полный запрет на использование русского языка во внешкольном образовании, обозначая его как язык государства-агрессора. Федеральная антимонопольная служба разработала новые правила возврата железнодорожных билетов, согласно которым перевозчики получат право самостоятельно определять размеры сбора за сдачу билетов. Этот сбор не должен превышать 10% от стоимости проездного. Главная цель нововведения – это защита пассажиров от перекупщиков и повышение доступности поездок. ФАС пояснили, что во время пандемии 2020 года сбор за возврат был снижен до минимума, что привело к трехкратному росту числа возвратов и массовой скупке мест перекупщиками. Новые правила призваны ликвидировать искусственный дефицит билетов и гарантировать их наличие даже в периоды пикового спроса. С 1 сентября 2026 года предмет «Основы безопасности и защиты Родины» в российских школах будет разделен на два отдельных обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом сообщило Минпросвещение, подчеркнув, что целью изменений является повышение практической ориентированности предмета, чтобы учащиеся знали четкий алгоритм действий в различных ситуациях. Каждый из новых курсов будет рассчитан на 34 часа с акцентом на практические занятия. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет, я Юркевич Марк. Я из города Саткан. Мне 10 лет, скоро будет 11. Люблю читать книжки. На данный момент я читаю книжку из серии Шарлотта Хаберзак «Не открывать». Сейчас я остановился на книжке «Не открывать магия». До этого я прочитал «Не открывать кусается», «Не открывать липко», «Не открывать голодное», «Не открываться плюет огнем». В этих книжках к детям ходят игрушки, либо это их игрушки, они как-то оживляются, и, к примеру, «Не открывать плюется огнем», там был дракон, который стал очень большим, и специально ему делали клетку, чтобы он находился в клетке, потому что никто не должен знать, то, что у них вот, то есть такое. Я многие книжки люблю, но это одни мои самых любимых. Мне нравится фантастика, потому что там происходят какие-то чудесные вещи, которые мне очень интересны. В каждой книжке почти всегда разные герои, но во всех есть Фред и Немо. Это дети. У них на каникулах им приходят посылки, либо это их игрушки. К примеру, вот сейчас я читаю «Не открывать магия». Они нашли посылку, и у них там было все в блестках. Вот у меня тоже книжка вся в блестках так. И там единорог лежал с разноцветным хвостиком и с одним рогом. Желтые копытца. Надо верить в чудо и никогда не сдаваться на половине пути.
3: Здравствуйте! У микрофона Динара Рахимова, библиотекарь сектора абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Сегодня мы поговорим о книгах немецкой писательницы Шарлотты Хаберзак. Широкую известность ей принес цикл «Таинственная посылка». В нашей стране юным читателям полюбилась серия «Не открывать», в которую на данный момент входит 8 книг. Идея серии заключается в том, чтобы привлечь детей к чтению с первых страниц. Для этого даже разработали специальную обложку, перед которой ребенку сложно устоять. Действие происходит в небольшом городе Нудинг. Здесь живет главный герой – мальчик Немо, который мечтает о приключениях. Однажды он начинает получать таинственные посылки, на крышке которых стоит штамп «Не открывать». Конечно, наш любознательный герой не может устоять. Каждый раз Немо находит внутри ожившую игрушку. Но игрушка эта непростая. Вместе с друзьями Одой и Фредом Немо предстоит разгадать тайну неизвестного отправителя. Мирная жизнь героев превращается в водоворот невероятно смешных и опасных событий. Но книга не просто про поиск ожившего монстра. Главная задача ребят – найти настоящего владельца волшебной игрушки, успокоить ее и остановить магический беспорядок до того, как о нем узнают взрослые. В первой книге «Кусается» в коробке оказывается живой и весьма прожорливый Йети, который приносит в город еще и снежную катастрофу в середине лета. Во второй книге «Липко» герою попадает зеленый и скользкий лизун слайми. Из-за него на город обрушивается страшный ливень. Третья книга «Голодная» рассказывает нам о том, как над Нудингом воцарилась тьма. И Немо с друзьями предстоит найти и приручить черную кошку. Наш герой продолжает получать все новые и новые коробки с сюрпризами. Он находит и блестящего дракончика Драго, и настоящего живого единорога Мэджика, исполняющего желания. Даже пришельцы из космоса. А однажды Немо пришлось ловить выбежавших из коробки быстрых и очень смешных крошечных человечков, а также огромного медведя, который наводил ужас на город. Немо, Ода и Фред берутся за расследование и поиски таинственного вора игрушек без тени страха. Ведь они должны помочь как самим зверятам, так и городу. История наполнена весельем, интересными событиями, открытиями. Дети пытаются справиться с фантастическим хаосом самыми простыми способами. Например, поймать дракона с помощью садового шланга. Или спрятать исполнившего желание единорога в папином гараже. Дружба, смелость и немного бытовой магии способны победить любое проклятие. Даже если оно прилетело по почте. Книга подойдет для ребят 10-12 лет, которые любят захватывающие приключения, а также тайны и их разгадки. Если вам по душе истории, где на каждой странице происходят чудеса, герои попадают в нелепые ситуации, но всегда находят выход благодаря смекалке, то пришло время познакомиться с этой посылкой с сюрпризами. Книги подойдут как для самостоятельного, так и для семейного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.
4: Je donnerai tous les jardins de Monte Carlo. Théa Chardin, là j'en garde un

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Генконсул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюн, посетивший Челябинск, высоко оценил российско-китайское сотрудничество в строительстве метротрама. Он отметил, что это российский правительственный проект, реализуемый при помощи китайских подрядчиков и рабочих, обладающих мощными инструментами и технологиями. По словам дипломата, китайским специалистам нравится на Южном Урале, и некоторые из них рассматривают возможность остаться в регионе после завершения строительства, чтобы участвовать в других проектах. В настоящее время китайские рабочие активно ведут тоннелепроходческие работы на ветке «Север-Юг», уже построив первые 500 метров тоннелей. Открытие движения по первой линии челябинского метротрама ожидается в 2027 году. В Магнитогорске на территории городского курорта «Притяжение» открылся первый в Челябинской области фитнес-центр сети World Class, который посетили губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, высоко оценив современный комплекс площадью более 4000 квадратных метров с двумя бассейнами, различными залами и передовыми технологиями. В июне в Челябинской области зафиксирован общий рост цен на 1%, при этом годовая инфляция ускорилась до 5%, что обусловлено подорожанием такси, топлива, ряда продуктов и туристических поездок, наряду со снижением цен на электронику и некоторые продукты.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Встречаем с вами прекрасную солнечную субботу. Вас, как всегда, ждет много хорошей музыки. Прямо сейчас мировой бестселлер, а в нем The Magic Orchestra Save the Last Dance for Me. Красивая, романтичная композиция. Желаю вам провести сегодняшний день с тем человеком, которому вы бы хотели подарить свой последний танец на вечеринке. Хорошего вам дня! Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: 11:34 в Челябинске, дорогие друзья. В этом часе вас ждет много хорошей музыки и программа «Азбука моды». Это совместный проект с имидж-клубом «Светлана». В этом выпуске Марина Суханова расскажет об апроприации в моде. Мы узнаем, что это такое и как заимствование и вдохновение чьей-то культурой может привести к негативным последствиям. Оставайтесь с нами, вы узнаете много интересного.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио Сток. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Апроприация в моде. Сегодня вы узнаете, почему нарядиться в сари, не будучи индианкой, это плохо. Почему заплести дреды на пляже в Анапе – сомнительное решение. Мы живем в эпоху новой этики. Одно неловкое движение, и вы уже кого-то обидели. Культурная апроприация – термин, который означает неумелое и неуважительное использование элементов чужой культуры. Продаете индейские головные уборы с перьями на рок-фестивале? Искажаете оригинальное значение элементов культуры угнетенного народа. Надели моделям на подиуме челму для демонстрации этнической одежды? Представители культуры донора сочтут это проявлением неуважения и даже осквернение святыни. Так, известный бренд Gucci обвинили в культурной апроприации из-за тюрбана в каталоге. Правозащитники организации «Коалиция сикхов» написали, что тюрбан не модный аксессуар для продажи, а религиозный символ, который миллионы сикхов считают священным. Во избежание скандала Gucci покорно сняли тюрбан с продажи. Не менее поучительной вышла история с модным домом Prada. В коллекции «Весна-лето 2025» модели прошли по подиуму в сандалиях, внешне очень напоминающих колхапурские чиппалы, индийские сандалии ручной работы, история изготовления которых восходит к XII веку. Скандал был громкий. На модных сандалиях Prada за 1000 евро было написано «Сделано в Италии», что вызвало возмущение в социальных сетях. Местные производители осудили это как культурную апроприацию. Доминирующая культура европейцев использовала элементы культуры своей колонии для извлечения коммерческой выгоды, обесценивая при этом культурное наследие Индии. Но не менее интересно и поучительно, как компания Prada исправляла свой имидж. Модный дом публично извинился, направил членов своей технической команды в Индию для изучения технологий производства чипалов. Prada оплатила обучение 180 ремесленников Индии в специально открытой трехлетней программе, дабы сохранить секреты традиционного умирающего ремесла Индии. И еще открыли и финансируют совместное производство обуви Prada плюс колхапурские чипалы. Такие сандалии стоят 750 евро и продаются через интернет-магазин, распространяя славу традиционной индийской национальной обуви всему миру. Вот так темные страницы истории человечества, колонизация, сегрегация и рабство способны влиять на индустрию моды в 21 веке. Будьте осторожны и внимательны, когда вы в своем творчестве вдохновляетесь чьей-то музыкой, картинами и народными промыслами, ибо провести четкую грань между заимствованием и апроприацией иногда очень сложно. С вами была Марина Суханова. Мода – часть визуального искусства, да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Почти полдень в Челябинске, дорогие друзья. В конце часа рубрика «Люкс Тайм», а в ней Лесли Одом-младший «My Favorite Things». Желаю всем сегодня заниматься вашими любимыми вещами. Пусть ваш день будет радостным, а настроение отличным.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Логистические комплексы RBB – это совместное предприятие Wildberries и RAS в Тамбовской и Московской областях подверглись атаке сегодня ночью, в результате чего в Котовске имеются жертвы и пострадавшие. Компания выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать необходимую поддержку. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация. Пожар в Котовске оперативно локализован. В электростале работают экстренные службы. На Украине планируется значительно ужесточить штрафы за нарушение языкового закона. За первое нарушение придется заплатить до 17 тысяч гривен, а за повторное – до 25 тысяч. Новый законопроект также предусматривает полный запрет на использование русского языка во внешкольном образовании, обозначая его как язык государства-агрессора. Федеральная антимонопольная служба разработала новые правила возврата железнодорожных билетов, согласно которым перевозчики получат право самостоятельно определять размеры сбора за сдачу билетов. Этот сборник должен превышать 10% от стоимости проездного. Главная цель нововведения – это защита пассажиров от перекупщиков и повышение доступности поездок. ФАС пояснили, что во время пандемии 2020 года сбор за возврат был снижен до минимума, что привело к трехкратному росту числа возвратов и массовой скупки мест перекупщиками. Новые правила призваны ликвидировать искусственный дефицит билетов и гарантировать их наличие даже в периоды пикового спроса. С 1 сентября 2026 года предмет «Основы безопасности и защиты Родины» в российских школах будет разделен на два отдельных обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом сообщило Минпросвещение, подчеркнув, что целью изменений является повышение практической ориентированности предмета, чтобы учащиеся знали четкий алгоритм действий в различных ситуациях. Каждый из новых курсов будет рассчитан на 34 часа с акцентом на практические занятия. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Робби Уильямс «Misunderstood» в эфире «Радио 100». А я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы в вашей жизни не было никаких недопониманий. Пусть все будет максимально понятно, прозрачно и комфортно для вас. А мы продолжаем оставаться на волнах 100% комфорта. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».

Дорогие друзья, в этом часе вас ждет не только много хорошей музыки, но и программа «Культурный код». Генеральный директор музея-заповедника Аркаим Елена Кондрашина в ней расскажет главному редактору «Радио 100» Кристине Вовченко о фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима». В этом году это будет 10-й юбилейный фестиваль, поэтому следите за подробностями в нашем эфире и, конечно, оставайтесь с нами.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Summertime на радіо 100.
1: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Келли Кларксон, «Лайтхаус» в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, прямо сейчас «Культурный код». Это проект при поддержке Министерства культуры Челябинской области. В нем речь пойдет о 10-м юбилейном фестивале «Пламя Аркаима». А сразу после прозвучит рубрика «Люкс Тайм», а в ней «Цезария Эвара». Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами, хороших вам выходных.
1: «Культурный код» на Радио 100. Для лиц старше 12 лет.
2: Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» отмечает свое десятилетие. Юбилейное мероприятие пройдет с 24 по 26 июля в музее-заповеднике «Аркаим». Традиционно фестиваль собирает участников со всей России. Гостей ждут лекции, перформансы, выступления реконструкторов разных исторических эпох, ярмарка мастеров и многое другое. В гостях студии «Радио 100» генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина. Елена Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: 10 лет – серьезная дата. «Пламя Аркаима» проходит уже 10-й раз. Как изменился фестиваль за это время? Вот его трансформация от того момента, когда собрались единомышленники, до масштабного уже мероприятия.
3: Вы знаете, мне кажется, что на самом деле мы не столько трансформируемся, сколько дополняем и объединяем все самое лучшее, что приходит с опытом. С опытом проведения и фестиваля как раз «Пламя Аркаима», и других фестивалей, которые на нашей территории проходят. И в этом году, наверное, как раз вот эта квинтэссенция всего накопленного будет выливаться в практически трехдневный фестиваль, потому что мы начинаем уже 24 июля и продолжаем, конечно, основной фестивальный день 25 июля и 26-го. Гости, которые, в общем-то, захотят еще вдохнуть запах степи, они тоже смогут, в общем-то, поучаствовать, присутствовать на фестивальных мероприятиях. И это, наверное, самое главное нововведение, которое мы вот еще начали пробовать в прошлом году, и в этом году вот уже тоже утвердились в том, что все-таки пламя Аркаима, и хочется начало, торжественное начало сделать в темное время суток для того, чтобы максимально получить вот этот эффект огня, живого огня в степи, конечно, чтобы люди уже подходили к основному фестивальному дню, к общению и погружению в историю, вот с тем самым настроением, которое, в общем-то, необходимо для, в принципе, участия в любом фестивале. За 10 лет фестиваль, надо сказать, мигрировал по территории нашего музея-заповедника, у него были разные локации, и в этом году мы его, естественно, концентрируем вокруг, собственно, здания музея, на основной нашей территории. Так у нас прям есть площадка, которая называется «Фестивальная». Она находится прямо перед зданием музея. В общем-то, гостям найти достаточно просто в навигатор забить древний город Аркаим, либо музей-заповедник Аркаим, и он приведет их ровненько, собственно, к музею-заповеднику и к основной фестивальной площадке. Мы трансформируем вообще отношение к парковкам, да, к входной группе, к инфраструктуре, в том плане, чтобы более четкую логистику сделать. На территории вот уже минимум 2 года с нами работает группа волонтеров, причем самое удивительное, что волонтеры начинают писать, вот только фестиваль заканчивается предыдущий, уже записываются, мы хотим с вами быть на следующем фестивале. Это очень приятно, когда не только сотрудники, не только реконструкторы, не только историческое сообщество, археологическое сообщество, но и волонтеры культуры, в общем-то, по-настоящему прикипают к нашему месту и постоянно хотят оказаться в гуще и в центре событий. У нас немножечко переформатируется как бы подход к работе самих площадок реконструкторских, то есть многие люди, которые к нам приезжают, зачастую на фестивале определенный процент гостей, они первый раз приезжают, и они, конечно же, хотят побывать еще и на экскурсиях. Да, когда мы только на фестивальном мероприятии, у нас, естественно, сконцентрирована вся работа вокруг как раз площадок, поэтому мы стали делать первую половину, раннее утро, с 9 условно там до часу, до 2, это спецпрограммы музея, которые, по сути своей, раскрывают как раз экскурсионный потенциал вообще всех объектов, которые находятся на территории музея-заповедника. Тут надо, наверное, напомнить нашим слушателям, что музей-заповедник Аркаим – это не только бронзовый век, это и поздний каменный век, это и бронза, это и раннежелезные средневековья кочевых народов, и даже новейшее длительное время в виде, собственно, истории Оренбургского казачества, и поэтому мы максимально, в общем-то, даем возможность без ущерба для посещения основных площадок гостям, соответственно, заповедника еще и побывать на вот различных программах. При этом программы мы под фестивали делаем прям те, которые можно посетить только на фестивалях, поэтому, наверное, всех призываю в этом году действительно запланировать поездку так, чтобы попасть, во-первых, на феерическое, красивое, зажигательное открытие 24 числа. Оно будет достаточно поздно, в 21:45 мы начнем такое перформанс-шоу около музея, поэтому концентрируемся около него. Соответственно, для того, чтобы с утра можно было побывать и на спецпрограммах музея, и, конечно же, увидеть все площадки реконструкторов, которые будут представлены, поучаствовать в ремесленной ярмарке. Прекрасно, так как мы чаще всего ставим все, что касается питания, фудкорты, с акцентом все-таки на локальных производителей, соответственно, достаточно большая возможность попробовать еще и такую южноуральскую локальную кухню, и как будто бы это дает, в общем-то, как раз максимальное ощущение того, что ты не просто съездил на праздник, а их в Челябинской области по-настоящему много, но съездил и погрузился в 4000-летнюю историю степи.
2: Это вот прям новые форматы, да, вы включаете именно к десятилетию?
3: Это новые форматы, мы, знаете, как я прям не могу сказать, что вот конкретно к десятилетию что-то прям кардинально новое. Это те форматы, которые оправдали себя за определенное количество времени, соответственно, которые действительно идут по желанию наших гостей. Мы очень внимательно, на самом деле, относимся ко всем комментариям, пожеланиям, к обратной связи. Максимально пытаемся услышать каждого, кому чего не хватило. И, соответственно, со следующим мероприятием это включить, как бы по возможности как раз отработать, либо предложить какой-то свой вариант, который бы перекрыл эту потребность наших гостей. И вот в этом отношении как раз у нас получается, что мы вот все собираем, и Пламя у нас действительно такой важный топовый фестиваль, фактически экватор сезона. Соответственно, надеюсь, все так же получится максимально душевным, максимально погружающим. Ну, собственно, я в этом абсолютно уверена.
2: Я тоже слушаю вас, думаю, что вы так слышите своих посетителей и все для них делаете, что действительно должно быть очень здорово. Вы говорили, что открытие тоже, да, вожжение пламени будет Аркаима.
3: Да.
2: И закрытие, как кульминация.
3: Да, у нас, ну, все-таки фестиваль называется «Пламя Аркаима», и это тот фестиваль, когда мы, несмотря на свое географическое положение, жжем много огня. Огня будет действительно много. Будут, не хочу раскрывать сюрпризы, но на самом деле перформанс открытия. В прошлом году мы его делали на подножии горы Шаманки. В этом году, ну, так как все-таки десятилетие, в общем-то, фестиваля, мы его будем делать вокруг музея, но огонь тоже будет. Будет огромный костер, который, собственно, и будет символизировать начало и там вожжение пламени. Будет традиционно в программе 25-го огненный перформанс, связанный с обжигом нового арт-объекта, который после как раз фестиваля станет на территории ленд-парка. Это огненной скульптуры, и в этом году она потрясающе красивая. Могу единственное сказать, что готовил ее чудесный мастер, керамист Станислав Курамин, это наша Челябинская область, человек, к которому мы, музейщики, обращаемся за созданием реплик, собственно, наших керамических именно изделий, и его работы всегда потрясающие. В этом году, я думаю, что огненное вот это шоу обжига будет совершенно феерическим. Конечно, нас ждут фаер-шоу, нас ждет еще один огненный теневой перформанс под, соответственно, уже закрытие под конец 25 числа. Мы нового придумали и опробировали экскурсию утреннюю. Экскурсия, погружение тетрализованное прямо на укрепленном поселении Аркаим. И она с музыкальным сопровождением, с костюмами, с тетрализацией, с текстами Аведы, Ригведы и, соответственно, с исторической, конечно, конвой абсолютный. И это новый формат. И как раз гости смогут, все, кто после вечернего мероприятия накануне открытия готов будет пойти в 7 утра, соответственно, на укрепленное поселение, смогут это увидеть, видеть и услышать. Это действительно очень феерично звучит в степи, звук разносится далеко, и история по-настоящему оживает. Очень ждем, пока не могу сказать вот на 100% приедут или нет, но очень обещают. Мы вот вернулись с фестиваля «Балакское поле», где, собственно, презентовали наш фестиваль «Пламя Аркаима», и очень ждем их с ответным визитом. Абалак – это Тюменская область, это тоже такое мощное место силы, это место паломничества православных священников, высокий берег и Кадыртыша, и вот они должны к нам приехать с промо-фестиваля «Легенда Балака». И, в общем, это такая совершенно новая коллаборация, которая соединяет Урал от нас, самой южной точки, до, соответственно, практически ворот в Сибирь, до Тобольска, до Тюменской области.
4: Звучит потрясающе, ярко, очень насыщенная программа, как всегда, еще и больше. А Елена Викторовна, давайте пригласим слушателей на фестиваль «Пламя Аркаима».
3: Мы всех слушателей «Радио 100» ждем с 24 по 26 июля на территории музея-заповедника «Аркаим». Напоминаю, что это Челябинская область, Брединский муниципальный округ, поселок Аркаим, мы существуем действительно на территории музея-заповедника. С 24-го с 16:30 у нас уже начнутся программные различные мероприятия, а 25-го прям ждем с самого раннего утра, с 7 утра до часу ночи будут действа, каждому найдется что-то по душе, можно будет и почувствовать себя древним металлургом и каменщиком позднего каменного века и средневековья, жителям кочевых народов и, соответственно, представителям раннего железного века. В общем, мы собрали действительно машину времени, поэтому ждем вас на фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» с 24 по 26 июля. Это будет по-настоящему путешествие в историю.
4: Спасибо вам огромное за интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
1: Культурный код на радио 100. Люкс-тайм на радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
5: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
6: Неужели дом построил?
5: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
6: Где, говоришь?
5: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Губернатор Алексей Текслер поздравил Верхний Уфалей с 265-летием, отметив его значимое индустриальное прошлое, вклад жителей в историю страны и текущее активное развитие города за счет инвестиционных, строительных и туристических проектов при поддержке области. Текслер выразил уверенность, что благодаря энергии и патриотизму уфалейцев город ждет благополучное будущее и новые достижения. В Магнитогорске при участии министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина и губернатора Алексея Текслера заложили первый камень в строительство нового современного аэровокзала площадью 6 тысяч квадратных метров, который вдвое увеличит пропускную способность, станет знаковым событием к столетию города в 2029 году и будет способствовать укреплению экономики и повышению транспортной доступности всего региона. Полиция Челябинской области зафиксировала первые случаи мошенничества, связанного с поддельными мобильными приложениями по поиску бензина, через которые аферисты похищают личные данные и деньги. В связи с этим жители просят немедленно удалить из смартфонов малоизвестные сервисы и пользоваться только официальными приложениями, а также быть бдительными на фоне общей напряженной ситуации на топливном рынке региона, которую ежедневно контролируют власти.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Кавервиль. Кавервиль. На радио 100. Мистер.

0: Гарри Стайлз «As It Was». Дорогие друзья, давайте принимать все так, как оно было и так, как оно есть. Не будем усложнять себе жизнь, а сделать ее легче и комфортнее нам поможет музыка высшей пробы прямо сейчас в мировом бестселлере Крис Ри. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

13 часов 41 минута в Южноуральской столице. Дорогие друзья, продолжаем с вами встречать эту замечательную субботу, эти замечательные выходные. Софи-Эликс Бэкстер, Runway Dream, только что прозвучала в эфире Радио 100. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Также совсем скоро я, Соня Дегтярева, расскажу вам о том, как можно провести эти выходные. Пусть они будут у вас культурными и насыщенными.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Квартирник у бабушки и пришел мужчина к женщине. Куда сходить в выходные? В 6 вечера воскресенья театральное пространство «Свобода» Алексея Тетюева проведет квартирник у бабушки. Это камерный вечер встреч, музыки и откровенных разговоров от театра «Не балет». В гости к бабушке в исполнении актера Станислава Хомкова приходят ее внуки. Актеры, музыканты, художники и другие творческие люди. Каждый вечер новая компания, новые истории и новые открытия. Бабушка встречает гостей, задает им свои неожиданные вопросы, вспоминает прошлое. В программе живые песни и музыка, стихи, истории, танцы и выступления, разговоры без сценария, а также атмосфера настоящего домашнего вечера для лиц старше 12 лет. В это же время театр «Андерсон» на Пушкина 27А покажет спектакль «Пришел мужчина к женщине», рассказывает создательница пространства Екатерина Колмогорова.
2: Это лирическая комедия. Спектакль, который не оставит равнодушным никого. Он и она. Вечная история взаимоотношений мужчины и женщины. Оба сложившиеся личности, каждый со своим багажом ошибок, маленьких побед и больших разочарований. Желают вырваться из одиночества и создать семью. Их знакомят общие друзья. И вот происходит долгожданное.
1: Для лиц старше 16 лет. А если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: Почти 2 часа в Челябинске. Продолжаем проводить выходные размеренно и в приятной компании. Следующий музыкальный час начнем с новостей, а затем вас ждут Адель, Джо Кокер и Стинг. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. ФСБ задержала двух крымчанок за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Жительница Ялты 1967 года рождения по заданию куратора из службы безопасности Украины создала схрон с частями взрывного устройства, использованного в 2024 году для подрыва автомобиля военного в Севастополе. Вторая задержанная 34-летняя жительница Кировского района осуществляла денежные переводы в пользу ВСУ. Она направила 5000 гривен со своего счета в украинском банке на закупку радиостанции и другой амуниции. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак украинских БПЛА на склады «Вальберис» в Котовске Тамбовской области и Подмосковской электростали. Глава Тамбовской области Евгений Первышов назвал удар по Котовску терактом против мирных жителей. В результате происшествия погибли 7 человек, 25 ранены. Всего, по данным губернатора, средствами ПВО было уничтожено 28 вражеских дронов. Подросток, содержащийся в московском СИЗО, успешно сдал ЕГЭ, набрав более 300 баллов по 4 предметам. 17-летний осужденный за поджог релейного шкафа, как рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии Илья Высоцкий, увлекся историей России, получив по ней 91 балл. Результаты по другим предметам – математика – 78, обществознание – 72, а русский язык – на 63 балла. Подросток совершил преступление, чтобы заработать для девушки, считая, что получит лишь административное наказание. Япония в августе направит в Санкт-Петербург группу из 15-20 студентов для изучения русского языка, сообщает местная газета. Кратковременные стажировки возобновляются после смягчения ограничений в 2025 году. Ранее они прерывались из-за ковида в 2020 и отмены гуманитарных обменов на госуровне в 2022 году. Всего с июля 1999 года по февраль 2022 года в молодежных обменах поучаствовали около 9000 человек. По заявлению генерального секретаря Кабмина Минору Кихары, Япония продолжит придерживаться санкционной политики группы 7 против Российской Федерации, но намерена сохранять необходимые отношения с Россией как с соседней страной. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
6: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
7: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, спасибо, что проводите этот замечательный субботний день с нами. Мы подготовили для вас много прекрасной музыки. Прямо сейчас кавер-виль, а в нем кавер на композицию Шакиры «Underneath Your Clothes». Очень атмосферную, очень спокойную, очень лирическую и довольно-таки летнюю. Услышим мы ее в прочтении «Sweet Voices». А дальше вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: о погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.
5: I know you're lying this time.

0: Дорогие друзья, продолжаем проводить этот субботний день вместе. Конечно же, вас ждет много хорошей музыки, а также скоро в эфире прозвучит проект «Лето. Дети. Книги». В нем наши маленькие читатели сами рассказывают, как превратить каникулы в увлекательное приключение и какие книги они любят читать. А представители нашей Челябинской публичной библиотеки расскажут об этом произведении со взрослой точки зрения. В этом выпуске речь пойдет о книге Шарлотты Хабарзак «Не открывать». Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Это «Дети в книге». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет, я Юркевич Марк. Я из города Саткан. Мне 10 лет, скоро будет 11. Люблю читать книжки. На данный момент я читаю книжку из серии Шарлотта Хаберзак «Не открывать». Сейчас я остановился на книжке «Не открывать. Магия». До этого я прочитал «Не открывать кусается», «Не открывать липко», «Не открывать голодное», «Не открывать плюет огнем». В этих книжках к детям входят игрушки, либо это их игрушки, они как-то оживляются, и, к примеру, «Не открывать плюется огнем», там был дракон, который стал очень большим, и специально ему делали клетку, чтобы он находился в клетке, потому что никто не должен знать, что у них, вот, то есть такое. Я многие книжки люблю, но это одни мои самых любимых. Мне нравится фантастика, потому что там происходят какие-то чудесные вещи, которые мне очень интересны. В каждой книжке почти всегда разные герои, но во всех есть Фред и Немо. Это дети. У них на каникулах им приходят посылки, либо это их игрушки. К примеру, вот сейчас я читаю «Не открывать. Магия». Они нашли посылку, и у них там было все в блестках. Вот у меня тоже книжка вся в блестках так. И там единорог лежал с разноцветным хвостиком и с одним рогом. Желтые копытца. Надо верить в чудо и никогда не сдаваться на половине пути.
3: Здравствуйте! У микрофона Динара Рахимова, библиотекарь сектора абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Сегодня мы поговорим о книгах немецкой писательницы Шарлотты Хаберзак. Широкую известность ей принес цикл «Таинственная посылка». В нашей стране юным читателям полюбилась серия «Не открывать», в которую на данный момент входит 8 книг. Идея серии заключается в том, чтобы привлечь детей к чтению с первых страниц. Для этого даже разработали специальную обложку, перед которой ребенку сложно устоять. Действие происходит в небольшом городе Нудинг. Здесь живет главный герой – мальчик Немо, который мечтает о приключениях. Однажды он начинает получать таинственные посылки, на крышке которых стоит штамп «Не открывать». Конечно, наш любознательный герой не может устоять. Каждый раз Немо находит внутри ожившую игрушку. Но игрушка эта непростая. Вместе с друзьями Одой и Фредом Немо предстоит разгадать тайну неизвестного отправителя. Мирная жизнь героев превращается в водоворот невероятно смешных и опасных событий. Но книга не просто про поиск ожившего монстра. Главная задача ребят – найти настоящего владельца волшебной игрушки, успокоить ее и остановить магический беспорядок до того, как о нем узнают взрослые. В первой книге «Кусается» в коробке оказывается живой и весьма прожорливый Йети, который приносит в город еще и снежную катастрофу в середине лета. Во второй книге «Липко» герою попадает зеленый и скользкий лизун слайми. Из-за него на город обрушивается страшный ливень. Третья книга «Голодная» рассказывает нам о том, как над Нудингом воцарилась тьма. И Немо с друзьями предстоит найти и приручить черную кошку. Наш герой продолжает получать все новые и новые коробки с сюрпризами. Он находит и блестящего дракончика Драго, и настоящего живого единорога Мэджика, исполняющего желания, даже пришельца из космоса. А однажды Немо пришлось ловить выбежавших из коробки быстрых и очень смешных крошечных человечков, а также огромного медведя, который наводил ужас на город. Немо, Ода и Фред берутся за расследование и поиски таинственного вора игрушек без тени страха. Ведь они должны помочь как самим зверятам, так и городу. История наполнена весельем, интересными событиями, открытиями. Дети пытаются справиться с фантастическим хаосом самыми простыми способами. Например, поймать дракона с помощью садового шланга. Или спрятать исполнившего желание единорога в папином гараже. Дружба, смелость и немного бытовой магии способны победить любое проклятие. Даже если оно прилетело по почте. Книга подойдет для ребят 10-12 лет, которые любят захватывающие приключения, а также тайны и их разгадки. Если вам по душе истории, где на каждой странице происходят чудеса, герои попадают в нелепые ситуации, но всегда находят выход благодаря смекалке, то пришло время познакомиться с этой посылкой с сюрпризами. Книги подойдут как для самостоятельного, так и для семейного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Aerosmith Amazing в эфире Радио 100. Пусть ваши выходные будут такими же замечательными, насыщенными, ритмичными. А мы с вами завершаем очередной музыкальный час. Следующий начнем с новостей от Елены Трубниковой.
1: Люкс-тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Челябинской области расследуют уголовное дело о мошенничестве, жертвами которого стали жительница Миасса и ее 16-летняя дочь. Семья перевела 50 тысяч рублей предоплаты за импортный смартфон. Получив фото по ссылке без трек-номера, пострадавшие столкнулись с требованием доплатить 34 тысячи рублей за таможню, после чего обратились в полицию. Ранее более 150 южноуральцев лишились крупных сумм при попытке заказать технику из Арабских Эмиратов. Причем одна из заявительниц узнала в организаторах обмана своих соседей. В Магнитогорске на территории городского курорта «Притяжение» открылся первый в Челябинской области фитнес-центр сети World Class, который посетили губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, высоко оценив современный комплекс площадью более 4000 квадратных метров с двумя бассейнами, различными залами и передовыми технологиями. В июне в Челябинской области зафиксирован общий рост цен на 1%, при этом годовая инфляция ускорилась до 5%, что обусловлено подорожанием такси, топлива, ряда продуктов и туристических поездок, наряду со снижением цен на электронику и некоторые продукты.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Алло, Блэк, My Way только что прозвучало в эфире Радио 100. Дорогие друзья, мы продолжаем идти своим путем в эту субботу. Продолжаем подбирать для вас музыку высшей пробы. Оставайтесь с нами. И хороших вам выходных.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: о погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100.

0: 19:35 в Челябинске, дорогие друзья. Сегодня вас ждет не только музыка 100% комфорта, но и азбука моды прозвучит в эфире в ближайший час. Это наш совместный проект с имидж-клубом «Светлана». В сегодняшнем выпуске Марина Суханова расскажет об апроприации в моде, о том, чем заимствование и вдохновение чужой культурой отличаются от апроприации и чем, собственно, последнее может быть опасно. Оставайтесь с нами. У нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Апроприация в моде. Сегодня вы узнаете, почему нарядиться в сари, не будучи индианкой, это плохо. Почему заплести дреды на пляже в Анапе – сомнительное решение. Мы живем в эпоху новой этики. Одно неловкое движение, и вы уже кого-то обидели. Культурная апроприация – термин, который означает неумелое и неуважительное использование элементов чужой культуры. Продаете индейские головные уборы с перьями на рок-фестивале? Искажаете оригинальное значение элементов культуры угнетенного народа. Надели моделям на подиуме челму для демонстрации этнической одежды? Представители культуры донора сочтут это проявлением неуважения и даже осквернение святыни. Так, известный бренд Gucci обвинили в культурной апроприации из-за тюрбана в каталоге. Правозащитники организации «Коалиция сикхов» написали, что тюрбан не модный аксессуар для продажи, а религиозный символ, который миллионы сикхов считают священным. Во избежание скандала Gucci покорно сняли тюрбан с продажи. Не менее поучительной вышла история с модным домом Prada. В коллекции «Весна-лето 2025» модели прошли по подиуму в сандалиях, внешне очень напоминающих колхапурские чиппалы, индийские сандалии ручной работы, история изготовления которых восходит к XII веку. Скандал был громкий. На модных сандалиях Prada за 1000 евро было написано «Сделано в Италии», что вызвало возмущение в социальных сетях. Местные производители осудили это как культурную апроприацию. Доминирующая культура европейцев использовала элементы культуры своей колонии для извлечения коммерческой выгоды, обесценивая при этом культурное наследие Индии. Но не менее интересно и поучительно, как компания Prada исправляла свой имидж. Модный дом публично извинился, направил членов своей технической команды в Индию для изучения технологий производства чипалов. Prada оплатила обучение 180 ремесленников Индии в специально открытой трехлетней программе, дабы сохранить секреты традиционного умирающего ремесла Индии. И еще открыли и финансируют совместное производство обуви Prada плюс колхапурские чипалы. Такие сандалии стоят 750 евро и продаются через интернет-магазин, распространяя славу традиционной индийской национальной обуви всему миру. Вот так темные страницы истории человечества, колонизация, сегрегация и рабство способны влиять на индустрию моды в 21 веке. Будьте осторожны и внимательны, когда вы в своем творчестве вдохновляетесь чьей-то музыкой, картинами и народными промыслами, ибо провести четкую грань между заимствованием и апроприацией иногда очень сложно. С вами была Марина Суханова. Мода – часть визуального искусства, да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Почти 4 часа в Челябинске, дорогие друзья. Ну что ж, еще один музыкальный час подходит к концу. Кенни Джи, «Гавана» у нас сейчас прозвучала в эфире. А завершаем час Габриэлой Андерс Вонтин. Следующий час мы традиционно начнем с новостей от Елены Трубниковой. Впереди вас ждет много отличной музыки. Оставайтесь с нами на волнах Радио 100.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Азбука моды. На Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
6: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лара Фабиан Адажио в эфире Радио 100. Дорогие друзья, пришло время напомнить вам о том, как можно прослушать Радио 100, если вдруг под рукой у вас нет радиоприемника. Вариантов несколько. Вы можете зайти на наш сайт 100fm.ru, либо в нашу группу ВКонтакте. И там трансляция идет нон-стоп. Кроме того, вы можете попросить умную колонку настроиться на волну 100, и она включит вам музыку 100% комфорта. Поэтому оставайтесь с нами в любой ситуации. Мы всегда вам рады. До встречи в эфире.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Эд Ширан и Джастин Бибер с композицией «I don't care» в эфире «Радио Стоун». Дорогие друзья, давайте сегодня не будем ни о чем беспокоиться, ведь у нас на дворе суббота, прекрасный летний день. Давайте наполним его приятными моментами, хорошими событиями и добрыми эмоциями. А мы с командой «Радио 100» добавим музыкальных красок в ваш день. Оставайтесь с нами.
1: «Summertime» на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Музыка понятная без слов. Очень красивая инструментальная композиция от Антонио Карлоса Джобима прозвучала у нас в эфире только что. Завершаем еще один музыкальный час, друзья. И в конце часа, как всегда, самое лучшее для вас — Селсу Фонсеку «Meo Samba Torto». Прекрасная музыка на волне 100% комфорта. Друзья, на этом сегодня я, Соня Дегтярева, с вами прощаюсь. Мне сегодня было с вами очень хорошо. Надеюсь, что вам со мной тоже. Хороших вам выходных и до встречи в эфире.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. Современная классика вкуса. Кавервиль. Кавервиль. На Радио 100.

0: знаю. Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: новым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

Радіо 100. 100 FM. Summer Time на Радіо 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Радіо 100. 100 FM.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

Радио 100. Вдали от суеты. Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

радіо 100. 100 FM. 100 FM. Summertime на радіо 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм. It's only

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.
4: Come, let me sing into your ear. Those dancing days are come. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body up. In a foul rag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun. Golden.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.